0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Bruno Mars, I Just Mind. В этом хите Bruno демонстрирует фирменный стиль, соединяя soul, фанк и современную поп-музыку. Это песня о любви, риске и готовности сделать шаг навстречу своим чувствам. Теплый вокал и харизма артиста создают легкое летнее настроение.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44-610-55-55.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آیی نسازد سکندری داند. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти Молявишму.
4: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия Плюс».

0: Новое радио. Реклама. Новый час от Бетера.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Новое радио. Современные хиты для бодрого утра. Новое радио. Для легкого дня. Новое радио. Для нескучного вечера. Новое радио. Радио современных хитов.

0: Коротко о главном.
1: В этом году в Душанбе к системе теплоснабжения подключат 39 новых объектов. Таджикистан и Эмираты наметили запуск рейсов из Душанбе и Худжанда в Абу-Даби. В республике собрали более 166 тысяч тонн хлопка. В Таджикистане запустили новую онлайн-платформу для обучения шахматам. Музей Победы в Москве собирает истории жителей Таджикистана, внесших вклад в победу. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Делай серфинг в интернете современным. Заходи на сайт новоярадио.бай. Слушай, смотри новое радио. Голосуй за современные хиты и новинки. Узнавай, что нового. А также о проектах и розыгрышах в эфире. Новое радио с тобой онлайн. На сайте новоярадио.бай. Новое радио. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Я кухню себе купил, теперь буду готовить как шеф-повар.
3: О, поздравляю! А я вот думаю записаться на медобследование.
4: А я шубу присмотрела, но все думаю.
2: А я тоже думал долго, а потом взял и оформил кредит «Топи за свое» от Сбербанка онлайн.
3: И как?
2: За пару минут, прямо не выходя из магазина.
4: А на шубу можно?
2: Конечно.
4: Все решено, хватит думать, пора топить.
2: Кредит «Топи за свое» до 40 тысяч рублей на срок до 7 лет по ставке от 0,1% годовых. Оформляйте покупку отечественных товаров и услуг в кредит онлайн прямо в магазине. Подробности на sber.by и по телефону 148.
5: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: Начинай неделю вкусно с Fusion Суши. Каждый понедельник второй ролл в подарок. Подробнее по телефону 7726 или на сайте fsushi.by.
8: Звук поставим.
9: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
10: При поддержке нового радио ООО «Первая продюсерская компания». Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38-6+. Живой звук.

0: на новом радио.
1: Доброе утро, 7.24 на новом радио. У нас вопрос не в тему, это то, что ты никак не ожидаешь услышать, находясь в определенных обстоятельствах. Вот, например, сегодня Маргарита будет собирать в офисе макулатуру.
0: Вопрос не в тему.
2: Твоя задача — придумать вопрос не в тему, вопрос, который я никак не ожидаю услышать, собирая в офисе макулатуру. Отправляй свой вопрос голосовым сообщением в Viber либо Telegram на номер 8029-202-8002. Интересные версии прозвучат в эфире. Автор самого крутого вопроса не в тему получит 2 билета на выставку «Радио Эпоха».
0: На новом радио.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя.

поездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Hello.
1: Tangu alo.
0: Waramutseneza.
1: Ya Mungu anipasita na kugarika.
0: Yes, yes.
1: Kirema ndarika abushinga.
0: Urakoze nao.
1: Nduguri ya rero. Basi kutuwekile kwa kuhuwe kuhishi nabandi watu kwenye rumbi vienu kukwe tusha kwe betu mumutina ajo kutigira meji kumea.
0: Hey.
1: Kande nubiza kutetira maa umanzi wa kuko. Abavanga ibyo nakoze byafashe ubusa pe.
0: Byafashe ubusa kabisa. Urakoze cyane.
1: Kubana n'imyemere ikomere bya kinyi menye kuri manager.
0: Yes.
1: Bana ariko n'umuntu ndaza ukunda cyane ni umuhungu wawe.
0: Urakoze cyane. Sangustari hello.
2: Sangustari hello.
0: Wi.
2: Kamutse Filimo.
0: Waramutse neza.
2: Bana kuravugana na yo manager no dan mu kare kanyana ku murenge wa Kitabi. Bana no kuri yo ngingo waro rimugarukaho.
3: Александр Бом, Яна Лукьянова
4: и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, 8 часов 49 минут в столице. У нас буквально 10 секунд. Я думаю, что мы должны продолжить в следующем часе.
6: Давайте, да, мы в следующем часе продолжим.
5: Чуть не сказал на следующей неделе.
7: Нет, в следующем часе.
6: Вопрос следующий. На что вы обращаете в первую очередь внимание в незнакомом или у незнакомого человека? Наш.ру, пожалуйста, пишите.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
8: Центр управления «Мы дома».
9: Ого, откуда это небесное тело?
8: Из нашего фитнес-центра.
9: А этот маленький спутник?
10: Из нашей школы.
9: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
10: Мы за ресторан.
9: Тогда начинаю отсчет. 10,
11: космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: 90-е возвращаются! Барская усадьба. Все новогодние праздники. Это просто бомба. Хиты, шоу, кавер-группы, танцы, драйв, анимация для всей семьи. Собирай своих. Поехали в Барскую. Барская усадьба. Новый год будет легендарным. Категория 0+.
14: А я рыба, ля рыба. Всей семьей я отдыхаю в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
15: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
16: Карибия.рф.
17: Москва. 24 октября встречаемся в клубе ВК «Стадиум» и разгоняем осеннюю хандру на презентации нового альбома группы «Пневмослон». Вас ждут крутые новинки и микс из главных хитов. Слэм, угар и отличное настроение прилагаются. Не пропустите. 24 октября. «Пневмослон». Новый альбом. Клуб ВК «Стадиум». Подробности на сайте pslm.ru. Строго 18+. ОТИ Клауд. ОГРН 118-774-655-8560.
18: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
19: Наше радио.

Гномик захватил в дупле краски, поднялся к нему на ветку и уселся рядом. Он посмотрел на свои руки, в них больше не было дрожи. Затем он поглядел на листок. «Ты последний остался». «И я этому рад». «Почему?» — удивился гномик. «Потому что ты проводишь меня». И тогда гномик обмакнул кисточку в краске и потянулся к листу. А листок затрепетал и открылся навстречу. Произошло чудо, и все краски вдруг вспыхнули и заиграли невиданными цветами и сюжетами. Были тут и алые закаты лета, и пурпурные переливы клевера, и белизна далеких гор, и пылинки нехоженых троп, и тонкая строгость сухоцветов, и манящая сладость меда, и ниточки звезд, и россыпь каштанов, и бренчание дождя по желудям. Последний листок проживал тысячу жизней, и тысяча жизней сорвалась вместе с ним и отправилась в последний танец. Маленькое сердце гнома пело, и эта песня несла миру радость и торжество всех прошлых, настоящих и будущих дней. И листок, и его завораживающий полет над лесом были такими красивыми, что все птицы, звери и растения подняли головы и смотрели, не отрываясь. И даже гномы заохали и заахали от удивления. А больше им нечего было сказать.

Листок улетел, и осень закончилась. Гномик вернулся в свое дупло, накрылся одеялом из мха и пообещал себе, что больше никогда не запретит себе жить. А где-то далеко за лесом, за полем, листок приземлился прямо на голову гусеницы. Она улыбнулась и отгрызла кусочек самого красивого листика на свете.

0: Маяк. Сказки на ночь. Лизы Бефель. Прислушайтесь к голосу сердца. Король и танцовщица.
1: В королевстве, где солнце лениво потягивалось и вставало чуть позже, чем от него ожидалось, жила танцовщица. Она была из простого народа и никогда не танцевала при дворе. У нее не было званий, наград, и во дворец ее не приглашали. Она танцевала на площади под открытым небом на старых камнях, которые помнили времена, когда короли еще не боялись своих подданных. Она танцевала для всех, кто хотел смотреть. Для детей, которые смеялись и повторяли ее движения. Для стариков, у которых слезились глаза, потому что они вспоминали молодость. Для всех уставших людей, которые на миг забывали о тяжести жизни и начинали улыбаться. В ее танце не было акробатических трюков, головокружительных вращений, вычурных поз. В нем была правда о том, что жизнь хороша, что боль проходит, что утро наступает даже после самой темной ночи, что тело может быть не идеальным, а живым. Девушка напоминала о том, что танец — это не обязательно выступление, а это разговор человека с самим собой. Она часто танцевала босиком. Ее ступни помнили каждый камень площади, каждую трещину и неровность. Простое белое платье с вышитыми на нем васильками развивалось на ветру, как флаг, напоминавший о свободе. Ее руки взлетали к облакам, а лицо жило. Смеялась, грустила, удивлялась, любила. Люди называли ее «танцовщица с площади». И это было самое почетное звание, которое она могла получить. В замке, выстроенном на высоком холме, за толстыми стенами и плотными бархатными гординами, сидел король. Когда-то он был грозным правителем. Его имя заставляло трепетать соседей, его указы благоговейно читали на площадях, а портреты висели в каждом доме. Теперь его власть таяла, и соседи больше его не боялись. Король старел. Его спина сгорбилась, глаза потускнели. Руки, которые когда-то подписывали указы об объявлении войн, теперь тряслись, когда он подносил кубок к губам. И больше всего он ненавидел звуки, которые доносились с площади. Окошки звенели от смеха толпы и бесконечных хлопков в ладоши. А иногда там повисала тишина.

0: фасон, реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Не вруби бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трех, четырех, с пяти бутылок?

такси не судит. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуряка, сержант подымет, как человека.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.

0: Аудиосторис.
1: Астрономы обнаружили потенциально обитаемый каменистый мир, экзопланету, всего в 25 световых годах от Земли. Согласно новому исследованию, планета, вероятно, меньше и плотнее, чем думали раньше. Вместо мини-Нептуна это может быть каменистая суперземля, что делает ее одной из самых перспективных целей для поиска атмосферы и возможных признаков жизни. Эта планета вращается вокруг тусклого красного карлика в созвездии Жирафа. Ее открыли в 2024 году, а последующие наблюдения позволили уточнить ее характеристики. Масса составляет примерно 2,3 массы Земли, а орбитальный период – 21 день. Планета располагается в зоне обитаемости и получает около 90% того излучения от своей звезды, которое Земля получает от Солнца. Теперь перед учеными стоит ключевой вопрос – сохранила ли планета атмосферу?
0: Аудио Stories.

0: Аудиосторис.
1: Сингапурские ученые разработали миниатюрный водолазный костюм для тараканов. Он позволяет насекомым дышать под водой до 3 часов. Идея в том, чтобы задействовать мадагаскарских шипящих тараканов для спасательных работ в затопленных районах. Костюм напечатан на 3D-принтере из смолы и не требует кислородного баллона. Принцип его работы основан на химической реакции. Смесь перекиси водорода и диоксида марганца выделяет кислород, который подается прямо в дыхательные отверстия таракана. Испытания подтвердили эффективность разработки. Под водой тараканы развивали скорость до 78 мм в секунду, лишь на 10 мм в секунду меньше, чем в обычных условиях.
2: YouTubeを見とると、一時は一方的に、ダメでは言えませんけど、こういうのが多いです。課題広告。ここ注意したらいいと思いますね。きちっとして、きちっとして、あんまり効果と思えたら、返品し、来たら、ダメやって、いいと思ったら返品処理をきちっとして、やった方がいいと思いますね。 こういうYouTubeの課題広告が置いていくと、今日はお話しさせていただきました。ぜひとも参考に、私の苦い経験です。はい。ぜひとも参考にしていただければいいと思ってます。YouTube配信の人はこの辺で終わりにしたいと思います。最後の曲になります。スピッツ、レキ、スピッツを聴いてください。